Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Два проекта из Ивановской области стали победителями всероссийского конкурса и получат гранты на благоустройство. Речь идет о Кинешме и Лежневе. В этом году от регионов на конкурс подано рекордное число заявок – более 580. Одна из победных заявок из нашего региона – Кинешемские сады. Проект предполагает благоустройство театральной площади в границах Волжского бульвара, драматического театра имени Островского, домом Шемякина и улиц Советской и имени Крупской. Второй проект-победитель – Лежневская пестрить, посвящен благоустройству центральной части поселка Лежнева. Название отсылает к ткани пестрить, одному из характерных для этого поселения видов домотканного текстиля. Его использовали для изготовления одежды и предметов быта. Фермер в Тейковском районе производит 8 видов меда и другую продукцию, используя средства господдержки. Пасека Игоря Тимаева в селе Подыбе насчитывает порядка 160 пчелосемей. Помимо меда здесь производят и другую продукцию пчеловодства. Накануне фермерское хозяйство посетили региональные чиновники и оценили, как развивается пасека благодаря мерам господдержки. Представители профильного регионального ведомства отметили, что в Ивановской области содержится более 9000 пчелосемей. Здесь ежегодно производят порядка 200 тонн меда. В структуре пчеловодства преимущественную долю, порядка 80%, занимают личные подсобные хозяйства. Объявлена программа фестиваля уличного кино в Иванове. Кинособытие пройдет 15 августа в парке Харинка. В этом году программа фестиваля была значительно расширена. Зрители ждут сразу две кинолокации с показом 13 полуметражных отечественных фильмов. Изюминкой мероприятия станет творческая встреча с автором идеи создания короткометражного фильма «Каждый 88-й» Александром Шарыгиным. Вход на все показы уличного кино бесплатный. А в парке Степаново 16 августа состоится уникальный фестиваль авторской песни «Воскресенье». На него соберутся музыканты из Ивановской, Владимирской, Костромской, Московской, Ярославской и других областей, чтобы поделиться своим творчеством с гостями праздника. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 80 копеек ровно.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до +9 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 14 августа.
1: Год 1775.
2: По указу Екатерины II была ликвидирована Запорожская сечь. Императрица больше не желала терпеть вольное поведение казаков и укрывательство ими беглецов и преступников. Общественно-политическая и военная организация украинского казачества Запорожская сечь долго сохраняла автономию и вошла в состав России вместе с ранее присоединенным Крымом. Возможность отказаться от помощи казаков императрица получила после победы русских в войне с турками 1768-1774 годов. Кроме того, поводом для роспуска сечи послужила поддержка со стороны казаков Емельяна Пугачева во время бунта в 1773-75 годы. В итоге Пугачевщина была ликвидирована, та же участь постигла и Запорожскую сечь. Казацкие земли получили русские и украинские помещики, местное население стало государственными поселянами. Часть казаков перешла за Дунай, основала Задунайское казачество и числилась при этом на султанской службе. Позднее, после победы над Турции, оставшиеся в российском подданстве казачество переселилось на Северный Кавказ, в частности, на Кубань.
1: Год 1865.
2: В Санкт-Петербурге открыт зоологический сад. Сначала зоопарк был частным зверинцем. Любители животных Софья и Юлиус Гебгард открыли его в историческом центре города на территории Александровского сада. Первая коллекция зверей состояла из тигров, медведей, львицы, мелких хищников, водоплавающих птиц и попугаев. Средства на содержание животных поступали из коммерческой части зоосада, от ресторана и театра. К концу прошлого века зоопарк пришел в упадок и в 1908 году был закрыт. В 1910 году его владельцем стал русский драматический артист Семен Никодимович Новиков. Многие животные, приобретенные им, жили в зоосаде долго. Некоторые пережили войну. Так, слониха Бетти погибла во время налета в сентябре 1941 года, а самка бегемота-красавица пережила блокаду. В 1918 году зоосад был национализирован. Во время Великой Отечественной войны сотрудники зоосада в тяжелейших условиях не прекращали работу, сохраняли животных и вместе с ними встретили победу. И хотя город поменял свое название, зоопарк носит имя Ленинградский в память о блокадном Ленинграде. Зоопарк в Санкт-Петербурге – часть ансамбля исторического центра города. Символ зоосада – белый медведь. Этот уникальный уголок живой природы – один из самых северных зоопарков мира. И хотя его площадь всего около 7,5 гектаров, здесь содержатся обитатели всех континентов. 180 из них занесены в Красную книгу. По количеству экземпляров Ленинградский зоопарк является вторым после московского. Его общая планировка конца 19 века почти не изменилась.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-5-360.
10: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
11: Иваново. Октябрьская, 16.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Два проекта из Ивановской области стали победителями всероссийского конкурса и получат гранты на благоустройство. Речь идет о Кинешме и Лежневе. В этом году от регионов на конкурс подано рекордное число заявок – более 580. Одна из победных заявок из нашего региона – Кинешемские сады. Проект предполагает благоустройство театральной площади в границах Волжского бульвара, драматического театра имени Островского, дома Шемякина и улиц Советской и имени Крупской. Второй проект-победитель – Лежневская пестрить – посвящен благоустройству центральной части поселка Лежнева. Название отсылает к ткани пестрить, одному из характерных для этого поселения видов домотканного текстиля. Его использовали для изготовления одежды и предметов быта. Фермер в Тейковском районе производит 8 видов меда и другую продукцию, используя средства господдержки. Пасека Игоря Тимаева в селе Подыбе насчитывает порядка 160 пчелосемей. Помимо меда здесь производят и другую продукцию пчеловодства. Накануне фермерское хозяйство посетили региональные чиновники и оценили, как развивается пасека благодаря мерам господдержки. Представители профильного регионального ведомства отметили, что в Ивановской области содержится более 9000 пчелосемей. Здесь ежегодно производят порядка 200 тонн меда. В структуре пчеловодства преимущественную долю, порядка 80%, занимают личные подсобные хозяйства. Объявлена программа фестиваля уличного кино в Иванове. Кинособытие пройдет 15 августа в парке Харинка. В этом году программа фестиваля была значительно расширена. Зрители ждут сразу две кинолокации с показом 13 полуметражных отечественных фильмов. Изюминка мероприятия станет творческая встреча с автором идеи создания короткометражного фильма «Каждый 88-й» Александром Шарыгиным. Вход на все показы уличного кино бесплатный. А в парке Степанова 16 августа состоится уникальный фестиваль авторской песни «Воскресенье». На него соберутся музыканты из Ивановской, Владимирской, Костромской, Московской, Ярославской и других областей, чтобы поделиться своим творчеством с гостями праздника. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 80 копеек ровно.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до +9 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой... Значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
4: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
5: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масса подсолнечная с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
6: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: Иваново-ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Технологичные шлепанцы от Nike. Компания Nike и производители реабилитационного оборудования Hyperis представили совместную новинку – высокотехнологичные шлепанцы, ставка в которых сделана на сочетании тепла и вибрации. Официальное начало продаж намечено на сентябрь сего года. Главная технологическая деталь устройства заключается в съемных модулях HyperSlide Pods, зафиксированных компактными магнитами. Они создают вибрацию и нагрев, помогая, по заверению маркетинговых материалов, расслаблять и восстанавливать стопы после нагрузок. Пользователю доступны три режима температуры и три уровня вибрации. Разработчики рекомендуют надевать носки, чтобы избежать дискомфорта от нагретой подошвы. Модули синхронизируются со смартфоном через Bluetooth, что позволяет детально настраивать параметры в фирменном приложении HyperEyes. Впрочем, управление возможно и напрямую, с помощью кнопок на корпусе. Емкости штатной АКБ достаточно для непрерывной работы в течение часа. Стандартный сеанс восстановления длится около 10 минут, так что одного заряда хватит на 6 процедур. Сами шлепанцы выполнены в узнаваемом стиле линейки Hapa Boot. Они получили фирменную подошву под названием Nike Air Zoom с характерным низким профилем и стелькой с объемной текстурой. В местах соединения ремешков заметны декоративные круги. HyperSlide ориентированы на использование после тренировок для ускорения восстановления. Однако ничто не мешает применять их в любое удобное время. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
5: Пьяный олень дороги не хозяин.
6: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Два проекта из Ивановской области стали победителями всероссийского конкурса и получат гранты на благоустройство. Речь идет о Кинешме и Лежневе. В этом году от регионов на конкурс подано рекордное число заявок – более 580. Одна из победных заявок из нашего региона – Кинешемские сады. Проект предполагает благоустройство театральной площади в границах Волжского бульвара, драматического театра имени Островского, дома Шемякина и улиц Советской и имени Крупской. Второй проект – победитель – Лежневская пестрить – посвящен благоустройству центральной части поселка Лежнева. Название отсылает к ткани пестрить, одному из характерных для этого поселения видов домотканного текстиля. Его использовали для изготовления одежды и предметов быта. Фермер в Тейковском районе производит 8 видов меда и другую продукцию, используя средства господдержки. Пасека Игоря Тимаева в селе Подыбе насчитывает порядка 160 пчелосемей. Помимо меда здесь производят и другую продукцию пчеловодства. Накануне фермерское хозяйство посетили региональные чиновники и оценили, как развивается пасека благодаря мерам господдержки. Представители профильного регионального ведомства отметили, что в Ивановской области содержится более 9000 пчелосемей. Здесь ежегодно производят порядка 200 тонн меда. В структуре пчеловодства преимущественную долю, порядка 80%, занимают личные подсобные хозяйства. Объявлена программа фестиваля уличного кино в Иванове. Кинособытие пройдет 15 августа в парке Харенко. В этом году программа фестиваля была значительно расширена. Зрители ждут сразу две кинолокации с показом 13 полуметражных отечественных фильмов. Изюминкой мероприятия станет творческая встреча с автором идеи создания короткометражного фильма «Каждый 88-й» Александром Шарыгиным. Вход на все показы уличного кино бесплатный. А в парке Степаново 16 августа состоится уникальный фестиваль авторской песни «Воскресенье». На него соберутся музыканты из Ивановской, Владимирской, Костромской, Московской, Ярославской и других областей, чтобы поделиться своим творчеством с гостями праздника. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 80 копеек ровно.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до +9 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Басы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Привет, ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масса подсолнечная с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
12: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
13: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОКН 13-233-5-263.
15: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
16: Иваново. Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюн обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джеланд J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации «Престиж». В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Абрикос. 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы. Вас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Привет! Ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
11: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию ВСМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: О, Суздальский пивовар. Владимирская область. Село Чуйково. ОГРН 13-233-5-360.
14: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
15: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
16: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
17: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: ситуациях.
1: Если ты потерялся, оставайся на месте и никуда не уходи с чужими людьми. Обратись за помощью к человеку с ребенком или полицейскому.
0: Пригласите специалиста «Лиза Алерт» в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52.
2: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы «Сеть пиццерий «Семья Тото».
1: Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: По итогам первого полугодия уровень выплат по ОСАГО в среднем по стране составил 97%. Это критический уровень, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Страховые компании вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям, что может привести к дестабилизации рынка. Наибольший уровень выплат в этом году был зафиксирован в Ингушетии – 265%. В тройку регионов-лидеров также вошли Приморский край и Карачаево-Черкесия. Рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в 2 раза. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в первом полугодии было продано 54 тысячи таких автомобилей. Министр отметил, что речь идет об известных российских брендах, локализующихся в Липецкой особой экономической зоне. Помимо этого, в ближайшее время на рынок выйдут около десятка моделей, разработанные различными производителями, в их числе «Атом», который создала Россия. Российская компания «Кама». На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
7: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио. Давай!

0: Иваново FM. Первое областное радио. В Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Два проекта из Ивановской области стали победителями всероссийского конкурса и получат гранты на благоустройство. Речь идет о Кишме и Лежневе. В этом году от регионов на конкурс подано рекордное число заявок – более 580. Одна из победных заявок из нашего региона – Кинешемские сады. Проект предполагает благоустройство театральной площади в границах Волжского бульвара, драматического театра имени Островского, домом Шемякина и улиц Советской и имени Крупской. Второй проект-победитель – Лежневская пестрить, посвящен благоустройству центральной части поселка Лежнева. Название отсылает к ткани пестрить, одному из характерных для этого поселения видов домотканного текстиля. Его использовали для изготовления одежды и предметов быта. Фермер в Тейковском районе производит 8 видов меда и другую продукцию, используя средства господдержки. Пасека Игоря Тимаева в селе Подыбе насчитывает порядка 160 пчелосемей. Помимо меда здесь производят и другую продукцию пчеловодства. Накануне фермерское хозяйство посетили региональные чиновники и оценили, как развивается пасека благодаря мерам господдержки. Представители профильного регионального ведомства отметили, что в Ивановской области содержится более 9000 пчелосемей. Здесь ежегодно производят порядка 200 тонн меда. В структуре пчеловодства преимущественную долю, порядка 80%, занимают личные подсобные хозяйства. Объявлена программа фестиваля уличного кино в Иванове. Кинособытие пройдет 15 августа в парке Харинка. В этом году программа фестиваля была значительно расширена. Зрители ждут сразу две кинолокации с показом 13 полуметражных отечественных фильмов. Изюминка мероприятия станет творческая встреча с автором идеи создания короткометражного фильма «Каждый 88-й» Александром Шарыгиным. Вход на все показы уличного кино бесплатный. А в парке Степаново 16 августа состоится уникальный фестиваль авторской песни «Воскресенье». На него соберутся музыканты из Ивановской, Владимирской, Костромской, Московской, Ярославской и других областей, чтобы поделиться своим творчеством с гостями праздника. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 80 копеек ровно.
0: Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода. Возможен дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 85%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +9 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 14 августа.
1: Год 1775.
2: По указу Екатерины II была ликвидирована Запорожская сечь. Императрица больше не желала терпеть вольное поведение казаков и укрывательство ими беглецов и преступников. Общественно-политическая и военная организация украинского казачества Запорожская сечь долго сохраняла автономию и вошла в состав России вместе с ранее присоединенным Крымом. Возможность отказаться от помощи казаков императрица получила после победы русских в войне с турками 1768-1774 годов. Кроме того, поводом для роспуска сечи послужила поддержка со стороны казаков Емельяна Пугачева во время бунта в 1773-75 годы. В итоге Пугачевщина была ликвидирована, та же участь постигла и Запорожскую сечь. Казацкие земли получили русские и украинские помещики, местное население стало государственными поселянами. Часть казаков перешла за Дунай, основала Задунайское казачество и числилась при этом на султанской службе. Позднее, после победы над Турции, оставшиеся в российском подданстве казачество переселилось на Северный Кавказ, в частности, на Кубань.
1: Год 1865.
2: В Санкт-Петербурге открыт зоологический сад. Сначала зоопарк был частным зверинцем. Любители животных Софья и Юлиус Гепгард открыли его в историческом центре города на территории Александровского сада. Первая коллекция зверей состояла из тигров, медведей, львицы, мелких хищников, водоплавающих птиц и попугаев. Средства на содержание животных поступали из коммерческой части зоосады, от ресторана и театра. К концу прошлого века зоопарк пришел в упадок и в 1908 году был закрыт. В 1910 году его владельцем стал русский драматический артист Семен Никодимович Новиков. Многие животные, приобретенные им, жили в зоосаде долго. Некоторые пережили войну. Так, слониха Бетти погибла во время налета в сентябре 1941 года, а самка-бегемота-красавица пережила блокаду. В 1918 году зоосад был национализирован. Во время Великой Отечественной войны сотрудники зоосада в тяжелейших условиях не прекращали работу, сохраняли животных и вместе с ними встретили победу. И хотя город поменял свое название, зоопарк носит имя Ленинградский в память о блокадном Ленинграде. Зоопарк в Санкт-Петербурге – часть ансамбля исторического центра города, символ зоосада – белый медведь. Этот уникальный уголок живой природы – один из самых северных зоопарков мира. И хотя его площадь всего около 7,5 гектаров, здесь содержатся обитатели всех континентов. 180 из них занесены в Красную книгу. По количеству экземпляров Ленинградский зоопарк является вторым после московского. Его общая планировка конца 19 века почти не изменилась.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотехнология. Это твой успех.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОГРН 12-233-5-360.
9: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
12: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке.
11: Сантехника тоже.
12: Иваново, Октябрьская, 16.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: приему пиццы готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Технологичные шлепанцы от Nike. Компания Nike и производители реабилитационного оборудования Hyperis представили совместную новинку – высокотехнологичные шлепанцы, ставка в которых сделана на сочетании тепла и вибрации. Официальное начало продаж намечено на сентябрь сего года. Главная технологическая деталь устройства заключается в съемных модулях HyperSlide Pods, зафиксированных компактными магнитами. Они создают вибрацию и нагрев, помогая, по заверению маркетинговых материалов, расслаблять и восстанавливать стопы после нагрузок. Пользователю доступны три режима температуры и три уровня вибрации. Разработчики рекомендуют надевать носки, чтобы избежать дискомфорта от нагретой подошвы. Модули синхронизируются со смартфоном через Bluetooth, что позволяет детально настраивать параметры в фирменном приложении HyperEyes. Впрочем, управление возможно и напрямую, с помощью кнопок на корпусе. Емкости штатной АКБ достаточно для непрерывной работы в течение часа. Стандартный сеанс восстановления длится около 10 минут. Так что одного заряда хватит на 6 процедур. Сами шлепанцы выполнены в узнаваемом стиле линейки Hapa Boot. Они получили фирменную подошву под названием Nike Air Zoom с характерным низким профилем и стелькой с объемной текстурой. В местах соединения ремешков заметны декоративные круги. Hapa Slide ориентированы на использование после тренировок для ускорения восстановления. Однако ничто не мешает применять их в любое удобное время. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюн обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джелант J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации Prestige. В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
11: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
12: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, сантехника – тоже.
13: Иваново, Октябрьская, 16.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM. Первое

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: В пути с вами Иваново-ФМ.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: По итогам первого полугодия уровень выплат по ОСАГО в среднем по стране составил 97%. Это критический уровень, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Страховые компании вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям, что может привести к дестабилизации рынка. Наибольший уровень выплат в этом году был зафиксирован в Ингушетии – 265%. В тройку регионов-лидеров также вошли Приморский край и Карачаево-Черкесия. Рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в 2 раза. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в первом полугодии было продано 54 тысячи таких автомобилей. Министр отметил, что речь идет об известных российских брендах, локализующихся в Липецкой особой экономической зоне. Помимо этого, в ближайшее время на рынок выйдут около 10 моделей, разработанные различными производителями, в их числе «Атом», который создала Россия. Российская компания «Кама». На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык пикантные свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: принципе, и на дерево можно забраться, друзья, если очень хочется. Пятница все-таки на дворе. Но, на мой взгляд, все же лучше посвятить себя не менее интересным и приятным, но чуть менее травмоопасным увлечениям, например, прослушиванию хорошей музыки в программе «Привет в обед» на Иваново-ФМ, которая стартовала, как обычно, в 12.00 ровно, и сейчас время на студийных неумолимо движется к 12.04. Я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этого часа. Мы вновь до 13.00 передаем ваши приветы, поздравления, пожелания, делимся хорошим настроением, слушаем ваши любимые замечательные песни. Всю эту красоту можно заказать у нас очень легко, написать нам в любой мессенджер по номеру 8-920-678-3148 или, например, в группу ВКонтакте Иваново FM. Вот спешу похвастаться, совсем недавно настроили вот буквально прямое сообщение с эфирным компьютером, как раз-таки в этой самой группе ВКонтакте. Поэтому, друзья, теперь там тоже можно присылать сообщения, и в эфир они будут вылетать примерно так же оперативно, как и сообщения, присланные в мессенджерах. Словом, если захотите поделиться с кем-нибудь из близких и друзей хорошим настроением и для себя, и для них поставить хорошую песню, найдете способ это сделать. Способов очень много. Ну и, в принципе, я рекомендую на нашу группу ВКонтакте то же самое подписаться, потому что там вы можете найти актуальную информацию по тому розыгрышу, который у нас идет сейчас, и по тому розыгрышу, который будет в ближайшем обозримом будущем. Ну, а что до розыгрышей? У нас их сегодня аж два планируется в ближайшее время, в ближайший час. Первый розыгрыш — это, конечно же, розыгрыш большой 33-сантиметровой пиццы от сети пиццерий «Семья Тото». Разыгрывали мы эти большие пиццы уже не один раз, вот уже как минимум два на этой неделе. И я хочу вас заверить, друзья, что ни один победитель, в общем-то, не расстроился от того, что он получил эту пиццу. Наоборот, эмоции были исключительно положительные. Чтобы поучаствовать и выиграть, обязательно внимательно следите за эфиром. Я задам вопрос, вам нужно будет оперативно на него ответить. Если уж быть совсем точным, то нужно будет ответить первым и правильно. Поэтому оставайтесь со 106.7, слушайте внимательно вопрос и успевайте присылать свой вариант ответа. И помимо этого, ближе к середине, ко второй половине нашей с вами программы, разыграем два билета на концерт Павла Пламенева, который пройдет 4 сентября в рок-баре «Веселый Джокер». Для того, чтобы получить эти самые два билета, нужно будет проявить чудеса музыкальной эрудиции, разгадать композицию, которую мы вам загадаем, включим в измененной форме. Если вы догадаетесь, что же у нас играет в эфире, пришлете правильный ответ первым, а также то тоже выиграете и получите эти самые два билета. Но это все будет чуть позже. Сейчас у нас в эфире группа «Алиса», а сразу после первая музыкальная заявка.
1: «Привет в обед».

0: Привет в обед.
1: Когда ж еще уходить в лес, как не в конце рабочей недели, в пятницу? Погода, правда, могла бы быть и чуть получше, но, друзья, если вы сегодня тоже немножко удивились, мягко говоря, увидев 10 градусов тепла на улице, сильно не расстраивайтесь, передают потепление в ближайшее время, причем такое довольно летнее, до 20 и выше градусов. Поэтому пока ждем тепла и хорошей погоды, лучше послушаем какую-нибудь хорошую песню, тем более, что первая музыкальная заявка уже успела прилететь. Пишется Сергей, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Во-первых, с медовым спасом. Желаю здоровья прежде всего. Во-вторых, с по-настоящему осенней пятницей. Ну ничего, скоро потеплеет еще. Так что продолжаем радоваться жизни, несмотря ни на что. Вот это правильно. По скриптум, кстати, сегодня такой неофициальный праздник. Еще ведь день сведения татуировки. Так что у кого возникало такое желание, сегодня тот самый день. Давайте штиль, Ариан, до понедельника. Как вы с нами оперативно попрощались, точнее, Сергей. Но в любом случае, спасибо за сообщение, за поздравления. Действительно, переживать и расстраиваться не нужно. Погода вернется в привычное русло. Будем, правда, надеяться, что сделает она это довольно скоро. Насчет дня сведения татуировки не знал. Спасибо, что поделились с нами такой информацией. Друзья, ну вот вы Сергея слышали. Если какие-то мысли у вас были по этому поводу, действительно, в долгий ящик лучше не откладывать. Надо действовать. А я напомню также, перед тем, как мы послушаем группу Ария, конечно, что в течение этого часа, ближе к 12:30, состоится у нас розыгрыш 33-сантиметровой пиццы от сети пиццерий «Семья Тото». Проходит эта акция не случайно. Дело в том, что 26 августа сеть пиццерий «Семья Тото» отмечает 17-летие. И в этот день, кстати, 26 августа, знаменитая их пицца «Фермерская» на один день поменяет название на пиццу номер 17. Я думаю, нетрудно догадаться, почему. И при заказе от 1000 рублей в залах пиццерии вы получите возможность приобрести пиццу номер 17 всего за 170 рублей. Если хотите поучаствовать в розыгрыше, или, например, если хотите прислать привет и музыкальную заявку, пишите на номер 8 920 678 31 48.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 12-333-5-260.
9: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
10: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
11: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
12: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
13: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
14: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
13: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
14: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
13: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
15: Уважаемый Альберт Сухарев, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в Международный день ящерицы, когда отмечают способность ящериц адаптироваться, менять кожу и быстро реагировать. Желаем вам, чтобы в жизни вы также легко приспосабливались к переменам, сбрасывали старые проблемы и всегда находили выход из любой ситуации.
0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Ума Турман послушали только что. Песня называлась «Кажется, никогда». Поставил ее, кстати, наш помощник искусственный интеллект Анатолий. Вот иногда так вас послушаешь, друзья, его послушаешь, начинаешь невольно удивляться тому, какое вообще количество праздников есть. И действительно понимаешь, что на каждый день какой-нибудь повод для того, чтобы отпраздновать, можно найти, причем довольно легко. Ну, про День ящерицы точно никто из вас не слышал, друзья. А вот теперь, если с программы «Привет в обед» этот полдень проводится,

ближайшее время наладится, поэтому, конечно же, вашу просьбу мы исполним. И, кстати, сразу после того, как группа Animal Jazz отзвучит в эфире, мы, друзья, перейдем к нашему первому на сегодня розыгрышу. На кону большая пицца 33-сантиметровая от сети пиццерий «Семья Тото». Для того, чтобы ее получить, нужно будет, во-первых, услышать мой вопрос, который я озвучу в эфире, а во-вторых, первым прислать правильный ответ на него с помощью телефона для сообщений 8-920-678-3148. Кому удастся сделать это первым, тот молодец большой, и победителем станет нашего сегодняшнего розыгрыша, заберет большую пиццу.

Animal Jazz, которых мы никогда не устаем слушать, отметились на 106.7 только что, благодаря музыкальной заявке одной из наших прекрасных слушательниц. А теперь, друзья, как и было заявлено,

переходим к нашему первому на сегодня розыгрышу. Напомню, что на кону большая 33-сантиметровая пицца от сети пиццерий «Семья Тото». Для того, чтобы ее получить, нужно будет первым прислать правильный ответ на вопрос, который я озвучу уже прямо сейчас, на номер 8-920-678-3148 или в личное сообщение в группе ВКонтакте «Иваново FM». Недавно как раз говорил, что теперь без посредников мы принимаем эти сообщения, поэтому прочитаем ваш ответ так же оперативно, как если бы он пришел в мессенджере. Так вот, вопрос сегодня, друзья, такой, тоже связанный, кстати, с историей пиццы, звучит следующим образом он. В каком году пицца летала в космос? И варианты ответа следующие. В 2015 году, в 2001 году, в 2004 году или в 2020 году. Вот такие варианты есть у меня для вас. Присылайте свои варианты ответа по номеру, который я озвучу еще раз. 8-920-678-3148. Итоги обещаю подвести уже совсем скоро, сразу после того, как на Иваново FM прозвучит группа «Крематорий», песня «Любовь и рок-н-ролл».

0: Привет в обед.
1: Смотрю я вот прямо сейчас на экран нашего эфирного компьютера, друзья, и думаю, что, кажется, пора звонить нам в пиццерию «Семья То-То» и предлагать им продлевать нашу небольшую акцию, наш небольшой розыгрыш, потому что невероятное количество сообщений с правильными вариантами ответов прилетает в мессенджеры, в группу ВКонтакте. В общем, успел все это прочитать к этой минуте, успел даже отследить, кто прислал правильный ответ первым, но в любом случае всем, кто принимает активное участие, большое спасибо, друзья, это, правда, очень важно. Вопрос, который принесет сегодня большую 33-сантиметровую пиццу правильного ответившему на него слушателю, звучит следующим образом. В каком году пицца летала в космос? И сегодняшний правильный ответ первой успела прислать Надежда, чей номер телефона заканчивается на 8743. Не знаю, как вы это делаете, друзья. То ли вы специально до эфира читаете факты интересные из истории развития пиццы, то ли еще как-то. В общем, правильный ответ в 2001 году пицца летала в космос, отправляла ее пиццерия Pizza Hut на Международную космическую станцию. Между прочим, космонавты ее получили в специальной упаковке, чтобы она не рассыпалась в невесомости. Надежда, мы вас поздравляем с победой. Свяжемся с вами обязательно в течение этого часа или, может быть, чуть позже расскажем, где и как эту пиццу получать. Еще раз наши искренние поздравления. Пиццерия «Семья То-То» хоть пиццу в космос и не доставляет, но вот по городу Иваново доставляет очень даже замечательно. А еще новым клиентам «Семья То-То» дарит приветственные бонусы. Просто скачивайте приложение или заходите на сайт «Иваново То-То Пицца» и узнаете все подробности, друзья. Там же найдете актуальное меню и информацию о том, чтобы узнать все подробности. Телефон для заказа плюс 7-800-707-02-32. И тем не менее, наш парад розыгрышей не заканчивается. У нас есть еще один очень важный розыгрыш, который был заявлен мною в начале этого эфира. Это розыгрыш двух билетов на концерт Павла Пламенева, который состоится 4 сентября в рок-баре «Веселый Джокер» по адресу площадь Пушкина 7/2. Возрастное ограничение у этого мероприятия 16+. И для того, чтобы получить пару билетов, друзья, сегодня нужно проявить чудеса музыкальной эрудиции. Смотрите, играем следующим образом. Я прямо сейчас в эфире поставлю вам отрывок из очень известной песни, которая, естественно, есть в репертуаре Иваново FM, но этот отрывок будет идти не от начала к концу, а от конца к началу, задом наперед. То есть, если вам удастся понять, какая же песня звучит в так называемом реверсе, и прислать первым правильный вариант ответа по номеру 8-920-678-3148, то вы получаете два билета на концерт Павла Пламенева и радуетесь тому, что вы так здорово отгадываете песни, которые звучат в такой вот необычной форме. Правильные варианты ответа принимаем до конца этого часа, а сейчас давайте послушаем, что же там за отрывок такой.

Вот эту песню, друзья, вам нужно отгадать до конца этого часа. Если есть какие-то варианты, не стесняйтесь их присылать. Номер еще раз озвучу на всякий случай. 8 920 678 31 48.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Крупнейший радиохолдинг региона. Промедиагрупп. Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
4: И снова в эфире блестящий Анатолий.
5: Уважаемый Иван Михайлов, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Вы родились в день, когда природа напоминает нам о гибкости, выносливости и умении переживать любые изменения. Желаем вам, чтобы вы всегда сохраняли спокойствие и находили правильное решение, как ящерица на солнечном камне. Пусть ваша жизнь будет яркой, а преграды позади.
0: Иваново FM.

Еще по одной, это группа «Браво», перепевая «Зоопарк», конечно, нам говорит про еще одну музыкальную заявку, которую успеем выполнить до конца этого часа. Но перед этим, друзья, подведем итоги нашего второго розыгрыша. На кону у нас два билета на концерт Павла Пламенева, который пройдет 4 сентября в рок-баре «Веселый Джокер». Возрастное ограничение мероприятия 16+. Что нужно было сделать для того, чтобы победить в нашем втором сегодняшнем розыгрыше? А нужно было проявить чудеса музыкальной эрудиции и узнать песню, кусочек, фрагмент из которой мы пустили вам в эфире задом наперед. Честно говоря, я думал, что это будет такая, знаете, задача под звездочкой и трудновыполнимая такая вещь, но вы с лихвой сполна доказали, что нет, это абсолютно не так. Дело в том, что почти все ответы, которые приходили, были правильные, хотя бы в том смысле, что правильно угадывался исполнитель, который пел эту песню, и, конечно же, варианты с названием самой песни тоже были. Первым правильный вариант успел прислать Сергей, чей номер телефона заканчивается на 8613. Не знаю, Сергей, как вы это сделали. Может быть, вот как-то вы настолько часто слышите эту песню, что узнаете ее буквально в любом виде, в каком бы она ни звучала. Композиция-то была, конечно, «Друзья и кино», «Спокойная ночь».

Тем не менее, мне кажется, что узнать эту песню в пущенной в эфире задом наперед было довольно сложно, несмотря на то, что это нетленный хит. Поэтому, Сергей, замечательно вы справились. Отправляйтесь на Павла Пламенева 4 сентября. Прямо такие вот поразительно, поразительно справились. Только хвалить могу и радоваться. И к музыкальной заявке я обещал вернуться. Галина пишет. Здравствуйте, Кирилл. Хочу пожелать всем слушателям радио не унывать даже в такой тоскливый и холодный день. Хотелось бы попросить у вас Агата Кристи «Черная луна». Галина, спасибо вам большое за такие замечательные слова. Я абсолютно с вами разделяю вот это настроение касаемо того, что не надо унывать в тоскливый и холодный день, тем более, что, как говорят синоптики, в ближайшее время нормальная летняя погода вернется. Ну а пока она возвращается, мы, конечно же, послушаем песню, которую попросили поставить. Агата Кристи в конце этого часа обязательно прозвучит. Дождитесь. Еще раз спасибо за то, что вышли с нами на связь. Я прощаюсь с вами до понедельника, друзья. В понедельник мы вернемся к розыгрышам, к приветам, к поздравлениям, к музыкальным заявкам, в общем, ко всем маленьким радостям жизни. Вновь вернемся в 12.00 на 106.7 в программе «Привет в обед». Поэтому настраивайтесь, конечно. Ну, еще, да, напомню, что в группе ВКонтакте, в нашей, чуть позже, вот после того, как отгремят эти большие розыгрыши с большими пиццами, пройдет еще один интересный розыгрыш. Дело в том, что в сети пиццерий ТОТО есть небольшие инновации. В пиццерии на Куконковых начала работу территория веселья «Талямба» для детей от 4 до 12 лет. Здесь детей ждут тематические и игровые зоны, и горки. Мне кажется, такая инновация пошла только на пользу, потому что таким образом появилось еще одно место, где можно, например, интересно отпраздновать детский праздник, день рождения, выпускной или еще какое-то мероприятие. Поэтому, друзья, «Талямбу» обязательно посетите на Куконковых 97А в пиццерии ТОТО. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательных выходных, отличного настроения. Услышимся на Иваново FM уже совсем скоро. А на сегодня всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановский парк «Красная Талка» вошел в шорт-лист главной мировой премии по светодизайну «Дарс Эвордс». Она считается «Оскаром» в мире светодизайна. Ивановский проект включен в номинацию «Spaces». Представители нашего региона отметили, что международное признание в шорт-листе – это подтверждение того, что качественное световое проектирование способно преобразить городскую среду, при этом сохраняя ее культурное наследие. Среди финалистов также набережная Веллингтона в Новой Зеландии с умными опорами и адаптивным освещением, кладбище Рокста под Стокгольмом с деликатной подсветкой, Парижская галерея на Елисейских полях с камерным садовым освещением и другие территории. Кинешме супруги участника СВО выдали необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры. 42-летняя женщина является инвалидом первой группы и по жизненным показаниям нуждается в приеме дорогостоящего лекарственного препарата. Его должны предоставлять бесплатно, однако в льготном обеспечении медикаментом кинешемке было отказано. После проверки надзорного ведомства женщина обеспечена годовым курсом лечения дорогостоящим препаратом стоимостью более 17 миллионов рублей. Россияне стали заметно больше покупать в интернете. Объем интернет-торговли в России за первое полугодие достиг 7 триллионов 200 миллиардов рублей. Как сообщает ТАСС, это почти на 19% больше, чем год назад. Около 97% покупок пришлось на российские интернет-магазины и онлайн-площадки. Чаще всего заказывали товары для дома, одежду, обувь, продукты, электронику и средства ухода. Из-за глобального потепления отдельные ливни в России могут становиться сильнее, даже если общее количество осадков будет сокращаться. Об этом порталу News.ru рассказал директор Института физики атмосферы РАН. По его словам, тенденция уже заметна не только в Москве, но и в других регионах страны. Из-за усиления испарений в атмосфере становится больше влаги, поэтому за короткое время может выпадать значительное количество осадков. Это повышает риск городских подтоплений и внезапных паводков. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 80 копеек ровно.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 14 августа.
1: Год 1775.
2: По указу Екатерины II была ликвидирована Запорожская сечь. Императрица больше не желала терпеть вольное поведение казаков и укрывательство ими беглецов и преступников. Общественно-политическая и военная организация украинского казачества Запорожская сечь долго сохраняла автономию и вошла в состав России вместе с ранее присоединенным Крымом. Возможность отказаться от помощи казаков императрица получила после победы русских в войне с турками 1768-1774 годов. Кроме того, поводом для роспуска сечи послужила поддержка со стороны казаков Емельяна Пугачева во время бунта в 1773-75 годы. В итоге Пугачевщина была ликвидирована, та же участь постигла и Запорожскую сечь. Казацкие земли получили русские и украинские помещики, местное население стало государственными поселянами. Часть казаков перешла за Дунай, основала Задунайское казачество и числилась при этом на султанской службе. Позднее, после победы над Турции, оставшиеся в российском подданстве казачество переселилось на Северный Кавказ, в частности, на Кубань.
1: Год 1865.
2: В Санкт-Петербурге открыт зоологический сад. Сначала зоопарк был частным зверинцем. Любители животных Софья и Юлиус Гепгард открыли его в историческом центре города на территории Александровского сада. Первая коллекция зверей состояла из тигров, медведей, львицы, мелких хищников, водоплавающих птиц и попугаев. Средства на содержание животных поступали из коммерческой части зоосады, от ресторана и театра. К концу прошлого века зоопарк пришел в упадок и в 1908 году был закрыт. В 1910 году его владельцем стал русский драматический артист Семен Никодимович Новиков. Многие животные, приобретенные им, жили в зоосаде долго. Некоторые пережили войну. Так, слониха Бетти погибла во время налета в сентябре 1941 года, а самка бегемота-красавица пережила блокаду. В 1918 году зоосад был национализирован. Во время Великой Отечественной войны сотрудники зоосада в тяжелейших условиях не прекращали работу, сохраняли животных и вместе с ними встретили победу. И хотя город поменял свое название, зоопарк носит имя Ленинградский в память о блокадном Ленинграде. Зоопарк в Санкт-Петербурге – часть ансамбля исторического центра города, символ зоосада «Белый медведь». Этот уникальный уголок живой природы – один из самых северных зоопарков мира. И хотя его площадь всего около 7,5 гектаров, здесь содержатся обитатели всех континентов. 180 из них занесены в Красную книгу. По количеству экземпляров Ленинградский зоопарк является вторым после московского. Его общая планировка конца 19 века почти не изменилась.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
12: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
13: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
14: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
11: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
15: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника. Тоже.
16: Иваново, Октябрьская, 16.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с

непременно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ, и волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня.

он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос.

0: Опять далекий рейс, я зла не помню. Я опять его возьму.
1: Безвредные советы от Лиза Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
2: Если родители уехали на общественном транспорте, а ты по случайности остался один на остановке, стой на месте и жди. За тобой обязательно вернутся. Не паникуй и никуда не уходи. Просто дождись родителей.
1: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52.
3: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон у Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Технологичные шлепанцы от Nike. Компания Nike и производители реабилитационного оборудования Hyperis представили совместную новинку – высокотехнологичные шлепанцы, ставка в которых сделана на сочетании тепла и вибрации. Официальное начало продаж намечено на сентябрь сего года. Главная технологическая деталь устройства заключается в съемных модулях HyperSlide Pods, зафиксированных компактными магнитами. Они создают вибрацию и нагрев, помогая, по заверению маркетинговых материалов, расслаблять и восстанавливать стопы после нагрузок. Пользователю доступны три режима температуры и три уровня вибрации. Разработчики рекомендуют надевать носки, чтобы избежать дискомфорта от нагретой подошвы. Модули синхронизируются со смартфоном через Bluetooth, что позволяет детально настраивать параметры в фирменном приложении HyperEyes. Впрочем, управление возможно и напрямую, с помощью кнопок на корпусе. Емкости штатной АКБ достаточно для непрерывной работы в течение часа. Стандартный сеанс восстановления длится около 10 минут, так что одного заряда хватит на 6 процедур. Сами шлепанцы выполнены в узнаваемом стиле линейки Hapa Boot. Они получили фирменную подошву под названием Nike Air Zoom с характерным низким профилем и стелькой с объемной текстурой. В местах соединения ремешков заметны декоративные круги. HyperSlide ориентированы на использование после тренировок для ускорения восстановления. Однако ничто не мешает применять их в любое удобное время. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, ОГРН 12-233-503-263.
10: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94-23. Агробиотех. Это твой успех.
11: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
12: Иваново, Октябрьская, 16.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюна обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джеланд J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации «Престиж». В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Там отсливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановский парк «Красная Талка» вошел в шорт-лист главной мировой премии по светодизайну «Дарс Эвордс». Она считается «Оскаром» в мире светодизайна. Ивановский проект включен в номинацию «Spaces». Представители нашего региона отметили, что международное признание в шорт-листе – это подтверждение того, что качественное световое проектирование способно преобразить городскую среду, при этом сохраняя ее культурное наследие. Среди финалистов также набережная Веллингтона в Новой Зеландии с умными опорами и адаптивным освещением, кладбище Рокста под Стокгольмом с деликатной подсветкой, Парижская галерея на Елисейских полях с камерным садовым освещением и другие территории. Кинешме супруги участника СВО выдали необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры. 42-летняя женщина является инвалидом первой группы и по жизненным показаниям нуждается в приеме дорогостоящего лекарственного препарата. Его должны предоставлять бесплатно, однако в льготном обеспечении медикаментом Кинешенке было отказано. После проверки надзорного ведомства женщина обеспечена годовым курсом лечения дорогостоящим препаратом стоимостью более 17 миллионов рублей. Россияне стали заметно больше покупать в интернете. Объем интернет-торговли в России за первое полугодие достиг 7 триллионов 200 миллиардов рублей. Как сообщает ТАСС, это почти на 19% больше, чем год назад. Около 97% покупок пришлось на российские интернет-магазины и онлайн-площадки. Чаще всего заказывали товары для дома, одежду, обувь, продукты, электронику и средства ухода. Из-за глобального потепления отдельные ливни в России могут становиться сильнее, даже если общее количество осадков будет сокращаться. Об этом порталу News.ru рассказал директор Института физики атмосферы РАН. По его словам, тенденция уже заметна не только в Москве, но и в других регионах страны. Из-за усиления испарений в атмосфере становится больше влаги, поэтому за короткое время может выпадать значительное количество осадков. Это повышает риск городских подтоплений и внезапных паводков. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 80 копеек ровно.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: МЧС запретило размещать под железнодорожными мостами и эстакадами пожары и взрывоопасные объекты. Новые правила действуют с 10 июля. Под такими сооружениями теперь также нельзя устраивать стоянки грузовиков, автомобилей с газобаллонным оборудованием и электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Кроме того, ведомство установило новые требования к огнестойкости опор и пролетов мостов, а также к материалам, которые используют на объектах ЖД-инфраструктуры. Отдельные нормы предусмотрены для станций высокоскоростных магистралей и работы пожарных подразделений. В МЧС пояснили, что изменения должны повысить безопасность пассажиров и снизить риск пожаров. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
8: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: В пути с вами Иванова ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 14 августа.
1: Год 1775.
2: По указу Екатерины II была ликвидирована Запорожская сечь. Императрица больше не желала терпеть вольное поведение казаков и укрывательство ими беглецов и преступников. Общественно-политическая и военная организация украинского казачества Запорожская сечь долго сохраняла автономию и вошла в состав России вместе с ранее присоединенным Крымом. Возможность отказаться от помощи казаков императрица получила после победы русских в войне с турками 1768-1774 годов. Кроме того, поводом для роспуска сечи послужила поддержка со стороны казаков Емельяна Пугачева во время бунта в 1773-75 годы. В итоге Пугачевщина была ликвидирована, та же участь постигла и Запорожскую сечь. Казацкие земли получили русские и украинские помещики, местное население стало государственными поселянами. Часть казаков перешла за Дунай, основала Задунайское казачество и числилась при этом на султанской службе. Позднее, после победы над Турции, оставшиеся в российском подданстве казачество переселилось на Северный Кавказ, в частности, на Кубань.
1: Год 1865.
2: В Санкт-Петербурге открыт зоологический сад. Сначала зоопарк был частным зверинцем. Любители животных Софья и Юлиус Гепгард открыли его в историческом центре города на территории Александровского сада. Первая коллекция зверей состояла из тигров, медведей, львиц и мелких хищников, водоплавающих птиц и попугаев. Средства на содержание животных поступали из коммерческой части зоосада, от ресторана и театра. К концу прошлого века зоопарк пришел в упадок и в 1908 году был закрыт. В 1910 году его владельцем стал русский драматический артист Семен Никодимович Новиков. Многие животные, приобретенные им, жили в зоосаде долго. Некоторые пережили войну. Так, слониха Бетти погибла во время налета в сентябре 1941 года, а самка бегемота Красавица пережила блокаду. В 1918 году зоосад был национализирован. Во время Великой Отечественной войны сотрудники зоосада в тяжелейших условиях не прекращали работу, сохраняли животных и вместе с ними встретили победу. И хотя город поменял свое название, зоопарк носит имя Ленинградский в память о блокадном Ленинграде. Зоопарк в Санкт-Петербурге – часть ансамбля исторического центра города. Символ зоосада – белый медведь. Этот уникальный уголок живой природы – один из самых северных зоопарков мира. И хотя его площадь всего около 7,5 гектаров, здесь содержатся обитатели всех континентов. 180 из них занесены в Красную книгу. По количеству экземпляров Ленинградский зоопарк является вторым после московского. Его общая планировка конца 19 века почти не изменилась.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Технологичные шлепанцы от Nike. Компания Nike и производители реабилитационного оборудования Hyperis представили совместную новинку – высокотехнологичные шлепанцы, ставка в которых сделана на сочетании тепла и вибрации. Официальное начало продаж намечено на сентябрь сего года. Главная технологическая деталь устройства заключается в съемных модулях HyperSlide Pods, зафиксированных компактными магнитами. Они создают вибрацию и нагрев, помогая, по заверению маркетинговых материалов, расслаблять и восстанавливать стопы после нагрузок. Пользователю доступны три режима температуры и три уровня вибрации. Разработчики рекомендуют надевать носки, чтобы избежать дискомфорта от нагретой подошвы. Модули синхронизируются со смартфоном через Bluetooth, что позволяет детально настраивать параметры в фирменном приложении HyperEyes. Впрочем, управление возможно и напрямую, с помощью кнопок на корпусе. Емкости штатной АКБ достаточно для непрерывной работы в течение часа. Стандартный сеанс восстановления длится около 10 минут, так что одного заряда хватит на 6 процедур. Сами шлепанцы выполнены в узнаваемом стиле линейки Hapa Boot. Они получили фирменную подошву под названием Nike Air Zoom с характерным низким профилем и стелькой с объемной текстурой. В местах соединения ремешков заметны декоративные круги. HyperSlide ориентированы на использование после тренировок для ускорения восстановления. Однако ничто не мешает применять их в любое удобное время. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОКН 12-233-503-363.
4: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
8: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
9: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
10: Иваново, Октябрьская, 16.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюн обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джелант J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации «Престиж». В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
9: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области ведущие ученые России будут решать задачи обеспечения жителей питьевой водой. С 18 по 20 августа в регионе пройдет мероприятие «Спутник» 6-го конгресса молодых ученых. В рамках трехдневной работы более 100 экспертам предстоит изучить имеющийся опыт в данном вопросе, выработать действенные механизмы и предложить конкретные технологии. Для более полного погружения в проблематику программы форума предусмотрено посещение промышленных предприятий, объектов инфраструктуры по направлениям работы мероприятия «Спутника». Научными кураторами тем мероприятия выступят ученые ведущих вузов региона. Представители Ивановской области посетили Владимир в рамках обмена опытом в сфере спортивной медицины. Основное внимание уделили организации медицинского сопровождения спортсменов, восстановительному лечению и реабилитации после физических нагрузок и травм. Ивановские специалисты также ознакомились с организацией восстановительного лечения и возможностями применения различных методов реабилитации, в том числе водолечения, грязелечения и физиотерапии. В Ивановской области выбирают народного участкового. Первый региональный этап одноименного всероссийского конкурса стартовал накануне. Он продлится до 20 августа. За это время любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него на сайте ведомства. Конкурсная комиссия определит участковых, прошедших во второй этап конкурса. Он пройдет с 7 по 16 сентября. В свою очередь, победитель второго этапа примет участие в финале конкурса. Он состоится в конце октября. Россияне стали заметно реже есть хлеб. По данным статистики, в прошлом году его потребление составило в среднем около 35 килограммов на человека, почти в два раза меньше, чем в 2006-м. Больше всего в рационе остается пшеничного хлеба, около 24 килограммов в год, еще примерно 11 приходится на ржаной и другие виды. Снизилось за это время и потребление муки, при этом хлебобулочные, мучные, кондитерские изделия россияне, наоборот, стали покупать немного чаще. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 80 копеек ровно.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода без существенных осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +18.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Привет, ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
12: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
13: Семейные истории про мебель начинаются в «Соколе». Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
14: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
15: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
16: А это что?
17: Это «Наутилус» в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: простить бы и не потерять.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: МЧС запретило размещать под железнодорожными мостами и эстакадами пожары и взрывоопасные объекты. Новые правила действуют с 10 июля. Под такими сооружениями теперь также нельзя устраивать стоянки грузовиков, автомобилей с газобаллонным оборудованием и электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Кроме того, ведомство установило новые требования к огнестойкости опор и пролетов мостов, а также к материалам, которые используют на объектах ЖД-инфраструктуры. Отдельные нормы предусмотрены для станций высокоскоростных магистралей и работы пожарных подразделений. В МЧС пояснили, что изменения должны повысить безопасность пассажиров и снизить риск пожаров. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ. Первая область.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Если ребенок потерялся, не ждите вечера. Как можно скорее сообщите в полицию и поисковый отряд. Важна бывает каждая минута. Звонок в 112 – это уже обращение, которое принято и зафиксировано.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
7: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медиа Холдинг. Про Медиа Групп приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
11: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
12: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области ведущие ученые России будут решать задачи обеспечения жителей питьевой водой. С 18 по 20 августа в регионе пройдет мероприятие «Спутник» 6-го конгресса молодых ученых. В рамках трехдневной работы более 100 экспертам предстоит изучить имеющийся опыт в данном вопросе, выработать действенные механизмы и предложить конкретные технологии. Для более полного погружения в проблематику программы форума предусмотрено посещение промышленных предприятий, объектов инфраструктуры по направлениям работы мероприятия «Спутника». Научными кураторами тем мероприятия выступят ученые ведущих вузов региона. Представители Ивановской области посетили Владимир в рамках обмена опытом в сфере спортивной медицины. Основное внимание уделили организации медицинского сопровождения спортсменов, восстановительному лечению и реабилитации после физических нагрузок и травм. Ивановские специалисты также ознакомились с организацией восстановительного лечения и возможностями применения различных методов реабилитации, в том числе водолечения, грязелечения и физиотерапии. В Ивановской области выбирают народного участкового. Первый региональный этап одноименного всероссийского конкурса стартовал накануне. Он продлится до 20 августа. За это время любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него на сайте ведомства. Конкурсная комиссия определит участковых, прошедших во второй этап конкурса. Он пройдет с 7 по 16 сентября. В свою очередь, победитель второго этапа примет участие в финале конкурса. Он состоится в конце октября. Россияне стали заметно реже есть хлеб. По данным статистики, в прошлом году его потребление составило в среднем около 35 килограммов на человека, почти в два раза меньше, чем в 2006-м. Больше всего в рационе остается пшеничного хлеба, около 24 килограммов в год, еще примерно 11 приходится на ржаной и другие виды. Снизилось за это время потребление муки, при этом хлебобулочные, мучные, кондитерские изделия россияне, наоборот, стали покупать немного чаще. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода без существенных осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Ветер северо-западный 3,5 метра в секунду. Температура воздуха днем до +18.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 14 августа.
1: Год 1775.
2: По указу Екатерины II была ликвидирована Запорожская сечь. Императрица больше не желала терпеть вольное поведение казаков и укрывательство ими беглецов и преступников. Общественно-политическая и военная организация украинского казачества Запорожская сечь долго сохраняла автономию и вошла в состав России вместе с ранее присоединенным Крымом. Возможность отказаться от помощи казаков императрица получила после победы русских в войне с турками 1768-1774 годов. Кроме того, поводом для роспуска сечи послужила поддержка со стороны казаков Емельяна Пугачева во время бунта в 1773-75 годы. В итоге пугачевщина была ликвидирована, та же участь постигла и Запорожскую сечь. Казацкие земли получили русские и украинские помещики, местное население стало государственными поселянами. Часть казаков перешла за Дунай, основала Задунайское казачество и числилась при этом на султанской службе. Позднее, после победы над Турции, оставшиеся в российском подданстве казачество переселилось на Северный Кавказ, в частности, на Кубань.
1: Год 1865.
2: В Санкт-Петербурге открыт зоологический сад. Сначала зоопарк был частным зверинцем. Любители животных Софья и Юлиус Гебгард открыли его в историческом центре города на территории Александровского сада. Первая коллекция зверей состояла из тигров, медведей, львицы, мелких хищников, водоплавающих птиц и попугаев. Средства на содержание животных поступали из коммерческой части зоосады, от ресторана и театра. К концу прошлого века зоопарк пришел в упадок и в 1908 году был закрыт. В 1910 году его владельцем стал русский драматический артист Семен Никодимович Новиков. Многие животные, приобретенные им, жили в зоосаде долго. Некоторые пережили войну. Так, слониха Бетти погибла во время налета в сентябре 1941 года, а самка бегемота Красавица пережила блокаду. В 1918 году зоосад был национализирован. Во время Великой Отечественной войны сотрудники зоосада в тяжелейших условиях не прекращали работу, сохраняли животных и вместе с ними встретили победу. И хотя город поменял свое название, зоопарк носит имя Ленинградский в память о блокадном Ленинграде. Зоопарк в Санкт-Петербурге – часть ансамбля исторического центра города, символ зоосада «Белый медведь». Этот уникальный уголок живой природы – один из самых северных зоопарков мира. И хотя его площадь всего около 7,5 гектаров, здесь содержатся обитатели всех континентов. 180 из них занесены в Красную книгу. По количеству экземпляров Ленинградский зоопарк является вторым после московского. Его общая планировка конца 19 века почти не изменилась.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
9: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
11: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
12: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования, питания и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
13: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юсберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОКН 12-233-5-363.
15: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
16: Иваново, Октябрьская, 16.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Технологичные шлепанцы от Nike. Компания Nike и производители реабилитационного оборудования Hyperis представили совместную новинку – высокотехнологичные шлепанцы, ставка в которых сделана на сочетании тепла и вибрации. Официальное начало продаж намечено на сентябрь сего года. Главная технологическая деталь устройства заключается в съемных модулях HyperSlide Pods, зафиксированных компактными магнитами. Они создают вибрацию и нагрев, помогая, по заверению маркетинговых материалов, расслаблять и восстанавливать стопы после нагрузок. Пользователю доступны три режима температуры и три уровня вибрации. Разработчики рекомендуют надевать носки, чтобы избежать дискомфорта от нагретой подошвы. Модули синхронизируются со смартфоном через Bluetooth, что позволяет детально настраивать параметры в фирменном приложении HyperEyes. Впрочем, управление возможно и напрямую, с помощью кнопок на корпусе. Емкости штатной АКБ достаточно для непрерывной работы в течение часа. Стандартный сеанс восстановления длится около 10 минут, так что одного заряда хватит на 6 процедур. Сами шлепанцы выполнены в узнаваемом стиле линейки Hapa Boot. Они получили фирменную подошву под названием Nike Air Zoom с характерным низким профилем и стелькой с объемной текстурой. В местах соединения ремешков заметны декоративные круги. HyperSlide ориентированы на использование после тренировок для ускорения восстановления. Однако ничто не мешает применять их в любое удобное время. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Медиа Холдинг Про Медиа Групп приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис Про Медиа по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.
8: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области ведущие ученые России будут решать задачи обеспечения жителей питьевой водой. С 18 по 20 августа в регионе пройдет мероприятие «Спутник» 6-го конгресса молодых ученых. В рамках трехдневной работы более 100 экспертам предстоит изучить имеющийся опыт в данном вопросе, выработать действенные механизмы и предложить конкретные технологии. Для более полного погружения в проблематику программы форума предусмотрено посещение промышленных предприятий, объектов инфраструктуры по направлениям работы мероприятия «Спутника». Научными кураторами тем мероприятия выступят ученые ведущих вузов региона. Представители Ивановской области посетили Владимир в рамках обмена опытом в сфере спортивной медицины. Основное внимание уделили организации медицинского сопровождения спортсменов, восстановительному лечению, реабилитации после физических нагрузок и травм. Ивановские специалисты также ознакомились с организацией восстановительного лечения и возможностями применения различных методов реабилитации, в том числе водолечения, грязелечения и физиотерапии. В Ивановской области выбирают народного участкового. Первый региональный этап одноименного всероссийского конкурса стартовал накануне. Он продлится до 20 августа. За это время любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него на сайте ведомства. Конкурсная комиссия определит участковых, прошедших во второй этап конкурса. Он пройдет с 7 по 16 сентября. В свою очередь, победитель второго этапа примет участие в финале конкурса. Он состоится в конце октября. Россияне стали заметно реже есть хлеб. По данным статистики, в прошлом году его потребление составило в среднем около 35 килограммов на человека, почти в два раза меньше, чем в 2006-м. Больше всего в рационе остается пшеничного хлеба, около 24 килограммов в год, еще примерно 11 приходится на ржаной и другие виды. Снизилось за это время потребление муки, при этом хлебобулочные, мучные, кондитерские изделия россияне, наоборот, стали покупать немного чаще. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода без существенных осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +18.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали принимать заказы на новый «Ума-8». Это самый большой кроссовер в линейке новой российской марки от Яндекса. У него гибридный двигатель, в базе зимний пакет, панорамная крыша, подогревы, вентиляция и массаж сидений. В более дорогой версии улучшенная отделка и функция автопарковщика. Цена от 5 миллионов рублей. Бестюн обновил сервисные рекомендации по обслуживанию автомобилей. Это сделано на фоне использования бензина стандарта Евро-3. Для моторов рекомендовали моторные масла с другими допусками. Они минимизируют воздействие серы на состояние масла. А интервал замены сократили с 10 до 7-8 тысяч километров. Холдинг АГР раскрыл цену полноприводной версии Джелант J6 от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Доплата в сравнении с передним приводом 200 тысяч. На первом этапе полный привод доступен только для топовой комплектации «Престиж». В продажу новинка пока не поступила. Это должно произойти в ближайшее время. BMW M5 седьмого поколения считается одной из лучших моделей в истории марки. Нынешний владелец предпочел ее культовому Porsche 911 и ни разу не пожалел. Машина отлично подходит для тех, кто любит горячие эмоции, но при этом не готов или не имеет ресурсов, чтобы строить полноценный спорткар. На BMW M5 можно ездить и в ежедневном режиме, и периодически зажигать на треке. Подробнее о нем в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: Мясной гурман.
13: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Медиа Холдинг Про Медиа Групп приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
15: Выгодно?
16: Да!
15: Где?
16: В высшей лиге.
15: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами...

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На работе с вами Иванова ФМ.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема, композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Новый ГОСТ также ужесточил требования к информационному обеспечению автобусов, троллейбусов и трамваев. Перевозчики обязаны информировать пассажиров о поездке с помощью звуковых объявлений и визуальных табло. Рост цен на топливо меняет планы автотуристов. Об этом порталу News.ru рассказала глава Центра туризма и отдыха Люсине Кадякова. По ее словам, расходы на бензин этим летом выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому путешественники чаще выбирают короткие маршруты и отказываются от дальних поездок. Эксперт советует заранее рассчитывать траты, планировать заправки, пользоваться программами лояльности АЗС и по возможности брать попутчиков. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе концтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области ведущие ученые России будут решать задачи обеспечения жителей питьевой водой. С 18 по 20 августа в регионе пройдет мероприятие «Спутник» 6-го конгресса молодых ученых. В рамках трехдневной работы более 100 экспертам предстоит изучить имеющийся опыт в данном вопросе, выработать действенные механизмы и предложить конкретные технологии. Для более полного погружения в проблематику программы форума предусмотрено посещение промышленных предприятий, объектов инфраструктуры по направлениям работы мероприятия «Спутника». Научными кураторами тем мероприятия выступят ученые ведущих вузов региона. Представители Ивановской области посетили Владимир в рамках обмена опытом в сфере спортивной медицины. Основное внимание уделили организации медицинского сопровождения спортсменов, восстановительному лечению, реабилитации после физических нагрузок и травм. Ивановские специалисты также ознакомились с организацией восстановительного лечения и возможностями применения различных методов реабилитации, в том числе водолечения, грязелечения и физиотерапии. В Ивановской области выбирают народного участкового. Первый региональный этап одноименного всероссийского конкурса стартовал накануне. Он продлится до 20 августа. За это время любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него на сайте ведомства. Конкурсная комиссия определит участковых, прошедших во второй этап конкурса. Он пройдет с 7 по 16 сентября. В свою очередь, победитель второго этапа примет участие в финале конкурса. Он состоится в конце октября. Россияне стали заметно реже есть хлеб. По данным статистики, в прошлом году его потребление составило в среднем около 35 килограммов на человека, почти в два раза меньше, чем в 2006-м. Больше всего в рационе остается пшеничного хлеба, около 24 килограммов в год, еще примерно 11 приходится на ржаной и другие виды. Снизилось за это время потребление муки, при этом хлебобулочные, мучные, кондитерские изделия россияне, наоборот, стали покупать немного чаще. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода без существенных осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Ветер северо-западный 3,5 метра в секунду. Температура воздуха днем до +18.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
10: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
13: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 12-233-503-360.
9: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
10: Иваново. Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
4: Иваново. Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.
5: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Иваново FM.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой.

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: туда, где только ни и только не.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Дома с вами Иваново FM. Свет.

0: бою не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно, меня не понимают.

сказал тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».